чашку долину. Как он могла заклоняться лаше, или кросс прозор глядаш куда?